0: Сделаем паузу. Сити.
1: Всем привет, это Сити, и я Евгения Смурыгина. Прямо сейчас расскажу, чем заняться на этой неделе. В фокусе внимания сегодняшний вечер. В театре Станиславского на Дмитровке идут гастроли балета Бориса Эйфмана. Привезли спектакль «Страсти по Мольеру» или «Маска Дон Жуана». Постановка рассказывает, собственно, о жизни Жан-Батиста Мольера. Эйфман показывает его не только как автора бессмертных комедий, но и как человека, который переживал творческие кризисы, личные драмы и борьбу с недоброжелателями. В основе балета – противостояние реальности и театра. События жизни писателя превращаются в образы его героев, а Дон Жуан становится своеобразным отражением самого Мольера. Билеты дорогие, стоят от 12 тысяч рублей. Начало в 19 часов. В кинотеатре «Пионер» этим вечером специальный показ ленты «Короткий фильм об убийстве». На экране расширенная версия пятой части цикла «Декалог» польского режиссера Кшиштофа Ксельёвского о случайном пересечении судеб молодого адвоката, таксиста и отчаявшегося юноши в Варшаве. Встреча в «Пионере» приурочена к 85-летию режиссера и перевыпуску его дилогии «Короткий фильм об убийстве» и «Короткий фильм о любви». Начало в 19:30, билеты по 850 рублей, запрещено для детей. В ГЭС-2 вплоть до 5 августа летний фестиваль с концертами фортепианной музыки «Пианиссимо». 14 июля на сцене актового зала выступает 16-летний Михаил Пироженко, лауреат международных конкурсов и один из самых заметных музыкантов своего поколения. В программе Шопен, Чайковский, Скрябин, Рахманинов, Прокофьев и...
2: فإن مع العسر يسر

0: новом радио. Лучшие моменты. 16+. Три веселые штуки от Wake Up Show.
1: Первая штука. Сейчас такая вот небольшая мудрость будет. Идеально убранный дом – признак бесполезно прожитой жизни.
2: Ну да, ну не поспоришь.
1: Да, я вот не бесполезно живу.
2: Вторая штука. Я живу возле аэропорта, где самолеты взлетают и садятся каждые 10 секунд. И зачем мне нужна бесшумная стиральная машина?
1: Действительно.
2: Вот если так подумать.
1: Ну, холодильник можно шумный взять. Следующая штука. Вот почему мы перестали создавать после каждого праздника альбомы в соцсетях? Что с нами стало вообще?
2: Повзрослели немного, наверное.
0: На новом радио.
3: Доброе утро. Я, Полина Войтихович, расскажу вам о ситуации на дороге. По данным Яндекс.Карты, улицы Бреста, Витебска, Гомеля и Гродно в эти минуты еще свободны. Могилев стоит на Пушкинском проспекте от Димитрова до Большой Чайковской. В Минске немного затруднено движение на проспекте газеты «Звезда» от улицы Белецкого до Лебегова. Как сообщает Белгидромет, сегодня в стране облачно с прояснениями, на всей территории дожди. В Бресте плюс 30, в Витебске и Гомеле 29 выше 0, в Гродно до плюс 27, в Могилеве 28 градусов тепла, в Минске дождь и до плюс 28. К этому часу все. Я Полина Войтихович. Бодрого утра. Партнер прогноза погоды – производственная компания «Алюминий Промтехно».
4: Производственная компания «Алюминий Промтехно» приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Продукции и услуги стекольного цеха, цеха полимерной покраски, цехов алюминиевых конструкций. Подробности на сайте компании alupt.by.
0: Наши современные треки на новом радио.

карту, подключи акцию и возвращай 5% баллами спасибо на всех АЗС каждый четверг. Акция «Спасибо» за полный бакс до карты 4 июня по 27 августа 2026 года. Подробности на sber.by или по телефону 148.

0: Миньона мания в Еврооп. Поймай всех 18. Подробности на сайте minion.evroop.by или по телефону +375 44 788 88 80. Срок проведения акции с 13 июля по 2 августа 2026 года.
1: Pets Fest возвращается. 8 и 9 августа в Lakeside Park пройдет фестиваль для любителей домашних животных. Вас ждут призы и подарки от партнеров, конкурсы, большая детская зона, маркет, фудкорт, кинологические виды спорта и многое другое. Приходите всей семьей на Pets Fest. Вход свободный. Организатор ООО «Концерт Продакшн», Минск, Революционная, 12, помещение 31. Телефон +375 29 320 17 17. При поддержке Нового радио. 0+.
2: Твое лето в ритме в улице Ежа. 18 и 19 июля. Минск, Ботанический сад. Уличная еда, топовая музыка и уютный кинотеатр. От кулинарной школы до ретрит-зон. Здесь есть все активности сезона. Проживи это лето за один уикенд. Подробности на улицаежа.бай. При поддержке Нового радио 0+.
3: Твое утро звучит по-новому. Прямо сейчас на Новом радио.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Ударные беспилотники российских сил атаковали еще 3 сухогруза на рейде порта Одесса. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Кроме того, в порту Южной Одесской области удалось поразить 5 резервуаров с топливом для украинских военных и объекты инфраструктуры, которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов. Ранее сообщалось о поражении танкера на переходе из порта Черноморск в порт Одесса. Кроме того, российские силы тогда же нанесли удар по порту Южной Одесской области. Под ударами оказались объекты портовой инфраструктуры и 7 резервуаров с ГСМ. В этом же порту на территории контейнерного терминала в момент разгрузки был атакован сухогруз, доставлявший военные грузы. Войска российских группировок, которые действуют в зоне проведения специальной военной операции, за сутки продвинулись вперед, улучшили положение и заняли более выгодные позиции. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Хотень, Старые Вирки, Могрица и Рыжовка Сумской области. В Харьковской области нанесло поражение формирование механизированной, мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны в районах Казачьей Лопани, Юрченкова, Белого Колодезя и Захаров. В СУ потеряли до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики. В Якутии работает более 100 мер поддержки ветеранов, участников спецоперации. Об этом Владимиру Путину доложил глава региона Айсен Николаев. На встрече в Кремле президент поручил усилить помощь раненым бойцам и их семьям. По его словам, поддержать нужно и идущих на выборы участников спецоперации.
3: У нас 117 мер поддержки воинов СВО, членов семей в республике работает. Нормально все. Ребята сейчас многие приходят с фронта уже, мы переобучаем их. Вот в мае у нас как раз первый выпуск программы «Якутия – земля героев» состоялся. Это программа, которую мы, по вашему поручению, у нас в республике первой стране начали. Мы ее первый выпуск сделали. Как раз вот Андрей Григорьев тут, а он как раз стал выпускником в том числе. Ну и ребята очень довольны, они хотят расти. Вот многие в праймерис участвовали в Госдуму. И по одномандатному округу вот наш парень победил.
4: Поддержите их.
3: Обязательно поддержим.
0: Николаев рассказал, что недавно встречался с воюющими на передовой бойцами из Якутии. Все они передавали президенту привет. Руководитель региона подарил главе государства настоящий якутский нож. Президент передал участникам спецоперации ответный привет. На Запорожской атомной электростанции восстановили внешнее энергоснабжение после кратковременного отключения, вызванного неблагоприятной погодой, сообщила пресс-служба станции. Во время потери питания автоматически включились резервные дизель-генераторы. Напряжение вернули в течение часа. Сейчас собственной нужной станции обеспечивает линия ферросплавная. Нарушение условий безопасности эксплуатации не зафиксировано. Радиационный фон на территории Запорожской атомной электростанции в районе ее расположения остается на уровне естественных значений. Турция объявила в международный розыск через Интерпол премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху. Решение вынес суд Стамбула, сообщает турецкие СМИ. Ранее генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест Нетаньяху. В Турции его обвиняют в преступлениях против человечности, геноциде населения сектора Газа, лишении свободы, жестоком обращении, умышленном причинении вреда здоровью, грабеже и задержании транспортных средств. Расследование началось после задержания в октябре прошлого года участников флотилии «Сумут», активисты которой планировали привести в палестинский анклав гуманитарную помощь. Турецкая сторона обвинила Израиль в преступлении против человечности. В столичный регион возвращается тепло и солнце. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, с пятницы до начала следующей недели в Москве будет ясно и сухо. Самым теплым днем станет воскресенье.
1: Завтра днем столичный регион окажется на орбите влияния тыла циклона, поэтому будет облачно с прояснениями. Местами может брызнуть небольшой дождь. Столбики максимальных термометров снова дотянутся до отметки плюс 25. Ну а начиная с пятницы и до понедельника включительно, погода будет миллион на миллион. То есть гарантированно ожидается много солнца, никаких осадков и произойдет ощутимое потепление. С плюс 22 в пятницу до плюс 26-29 в выходные. В начале следующей недели температура продолжит расти. В общем, метеоусловия будут идеально соответствовать статусу макушки лета.
0: Синоптик также рассказал, что к концу месяца в столичном регионе ожидается похолодание, при этом среднемесячная температура останется близкой к климатической норме. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге без осадков, плюс 24, плюс 26. В Москве без существенных осадков. Днем в столице от 24 до 26 градусов.

Воскресенье. Поздний вечер. Впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница. Воскресенье в 23:07 на маяке.

0: Audio Stories.
1: Ученые Канады исследовали проблему масштабного распространения антибиотиков в речных системах по всему миру. Проведенный ими анализ показал, что, несмотря на существующие фильтрующие системы, около трети используемых человеком антибактериальных препаратов оказываются в водоемах. Исследование включало оценку около 900 образцов воды из различных рек и озер планеты, на основании которого и была создана компьютерная модель. Результаты демонстрируют, что каждый год в реки поступает примерно 29% употребляемых людьми антибиотиков. Это около 8,5 тысяч тонн из общего потребления в размере 29 200 тонн. Из них примерно 3300 тонн достигают мирового океана. Наиболее сложная обстановка складывается в Юго-Восточной Азии, где высокий уровень употребления лекарств, а инфраструктура очистки сточных вод развита недостаточно. Стоит сказать, что исследование охватывает лишь бытовое потребление, не учитывая значительное количество антибиотиков, которые поступают в природу из отходов животноводства и производства медикаментов. Повышенная концентрация антибиотиков в поверхностных водах оказывает угнетающее воздействие на природные экосистемы и ускоряет развитие лекарственно-устойчивых штаммов микроорганизмов. Чтобы предотвратить негативные последствия, ученые призывают создать международные мониторинговые системы, которые смогли бы отслеживать содержание антибиотиков и иных вредных соединений в водной среде.
0: Audio Stories.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Дорожное радио. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
1: О главном.
2: Владимир Путин поручил сохранить порог доходов в 20 миллионов рублей для уплаты НДС. Правительству также поручено сформировать перечень перспективных инвестиционных проектов до 2035 года и обеспечить их сопровождение, предусмотрев дополнительные меры поддержки. Добавлю, порог дохода – это значение, при превышении которого представители бизнеса, которые работают по упрощенной налоговой схеме, переходят на уплату НДС. Федеральная антимонопольная служба после мониторинга цен на топливо выдала предупреждение 14 предприятиям в Кировской, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае. Ведомства считают, что изменение цен на бензин и дизель может быть экономически необоснованным. Ранее вице-премьер Александр Новак говорил, что крупные нефтяные компании держат цены на заправках по уровню инфляции, однако некоторые перекупщики используют текущую ситуацию, чтобы дополнительно заработать, и повышают цены. Болгария больше не участвует в коалиции желающих по Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев. Он отметил, что лично получил приглашение от президента Франции, но Болгария не участвует в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Киеву, а выступает за сильную дипломатическую миссию, которая положит конец конфликту. Добавлю, в коалицию желающих входят более 30 стран, ее вдохновителями стали Великобритания и Франция. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что это группа стран, которая не хочет мира. Выпускнику 9 класса обязаны предоставить место в 10 классе. Об этом сообщили в Минпросвещение. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в разных регионах страны родители девятиклассников жалуются на отказы школ зачислять детей в 10 класс и невозможность найти места в других школах. В Минпросвещение при этом подчеркнули, что доступ к полному среднему образованию должен быть открыт для всех выпускников 9 классов. Причиной отказа в приеме может стать отсутствие в конкретной школе свободных мест. Классическая Нива получит 100 новых и более 60 модернизированных деталей и узлов. Старт производства обновленной Нива Legend намечен на 20 июля. Об этом пишет «Известия». По информации издания, под капотом внедорожника будет новый 8-клапанный мотор 1.8 мощностью 90 лошадиных сил, заявленный средний расход топлива 9 литров на 100 километров пути. Отмечается также, что в Нива Legend появится подушка безопасности для водителя. Кроме того, модель получит ряд улучшений в эргономике.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Маяк. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке.
2: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Из дневника.
3: 2 декабря 1928 года. Я лично любил в молодости неизвестные страны с простейшими, верными себе людьми и животными. По своей наивности я вначале ходил за ними далеко, а после узнал, что это совсем недалеко, совсем возле себя. Теперь мое занятие – открывать неизвестные страны возле себя самого. Но должен сказать, что еще робею совсем вплотную подойти к себе. Я как охотник подкрадываюсь к себе, как к зверю, тренируясь, упражняясь где-нибудь от себя по соседству. Неизвестное в себе, к чему я теперь не осмеливаюсь подкрасться, я ищу в ближайшей от меня природе, людях, и очень много дают мне мои охотничьи животные.
0: Михаил Пришвин. Маяк.